Чаворо пистол чичичае, шуржие байра. Чаворо поболице, чае, шужие.